0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: выплате.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
3: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
10: Доставка на работу и обратно.
9: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
11: Ай!
12: Что случилось?
11: Опять наступила на конструктор.
13: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0 плюс.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
16: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии, море предательское.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
5: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
7: Прозрачные цены.
6: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
7: Со стороны квадра.
6: Green Auto.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-505-28-716.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме предложили увеличить минимальную страховую пенсию до 50 тысяч рублей. Мошенники стали применять комбинированные атаки на россиян. Британские рыбаки поймали 300-килограммового тунца за 500 000 рублей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей в месяц. В документах сказано, что установление минимальной планки материального обеспечения неработающих пенсионеров на уровне 50 тысяч рублей в месяц является экономически обоснованным и социально необходимым шагом. По мнению авторов законопроекта, его принятие направлено на приведение национальной системы пенсионного обеспечения в соответствие с международными стандартами соцзащиты, передает РИА Новости. Ранее в Госдуме предложили выплатить работающим пенсионерам по 470 тысяч рублей в качестве компенсации за годы, когда их пенсии не индексировались. Индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году и возобновили с 1 января 2025. Член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров сообщил, что индексация в 2027 году затронет страховые, социальные и военные пенсии. Мошенники стали задействовать комбинированные атаки на граждан с целью похитить логины и пароли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД. Аферисты комбинируют телефонные звонки жертве с отправкой сообщений в мессенджере и с использованием поддельных сайтов. Например, они звонят и сообщают о подозрительной активности с банковскими счетами. Потом в мессенджер присылают ссылку, которая имитирует страницу банка. После ввода логина и пароля указанные данные уходят злоумышленникам. В МВД напомнили, что сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят сообщать персональные данные и коды из СМС в переписках в мессенджерах, сказано в статье. На остров Джерси доставили тунца весом 300 килограммов и стоимостью 5000 фунтов стерлингов. Это 572 тысячи рублей, которого выловили британские рыбаки. Огромную рыбу поймали рыбаки с судна «Доминатор» у побережья Уитби. Они намеревались продать ее суши-ресторану, но столкнулись с трудностями при транспортировке. Для того, чтобы вынести рыбу из грузовика, рабочим потребовались лебедки и тележка. Тунца переносили в ресторан 6 специально нанятых мужчин, среди которых были 4 культуриста. Одна только голова тунца весила не менее 40 килограммов. Разделка рыбы заняла около 2 часов. Чтобы не повредить ценное мясо, его пришлось разделить на 8 частей вместо привычных 4, говорится в материале.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура – плюс 16. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00, долгожданное открытие мясной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
11: 12+.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Порой мне так хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио Ваня.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
10: Я, Вано, Хуанита, Ваня.
0: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Мошенники пугают пожилых граждан переводом пенсии в цифровые рубли. Офтальмологи предупредили о вреде планшетов для детского зрения. Синоптики рассказали о признаках бабьего лета. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. Чтобы отказаться от этой опции, якобы необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, пишет РИА Новости. Там рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, пароли и логины для отмены перевода пенсии или пособий. Эксперты напоминают, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным. За списывание на Всероссийской олимпиаде школьников теперь будут отстранять от участия по всем предметам в течение года. Ранее нарушителя лишали права участвовать только по той дисциплине, на которой его поймали, об этом пишет парламентская газета. По словам авторов инициативы, это вполне справедливо, ведь участник, не готовый соблюдать честную конкуренцию, соревноваться не должен. Новые меры призваны повысить престиж олимпиад и гарантировать объективность результатов, ведь дипломы победителей дают право на поступление в лучшие вузы без экзаменов. Офтальмологи предупредили, что привычные для многих родителей действия – планшет в коляске, чтение лежа или экономия на лампе – могут серьезно навредить детскому зрению. По словам специалистов, близорукость у детей неумолимо растет именно из-за таких, казалось бы, безобидных привычек. Врачи отметили, что обычные осмотры в поликлинике проверяют только остроту зрения по таблице, чего недостаточно для выявления других проблем с глазами. Специалисты рекомендуют проходить комплексную диагностику 2 раза в год. В Центральной России с 16 сентября начинается бабье лето. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, пишет «Комсомольская правда». Начало недели, по словам синоптика, еще будет переходным. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура днем около 15-20 градусов тепла. Но со среды погоду над центральной частью нашей страны возьмет под контроль азорский антициклон. Он принесет сухие, солнечные и по-настоящему бархатные дни. Синоптики обещают стабильный температурный режим без резких перепадов. Ночью столбики термометров покажут плюс 6-11, возможно, густые туманы, обильная роса. Визитной карточкой этих погожих дней станет летающая в воздухе паутина. Народный признак устоявшегося тепла.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
7: Прозрачные цены.
6: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1.
7: Со стороны Квадро.
6: Green Auto.
8: Душа русской песни. Заслуженная артистка России Марина Девятова. 22 октября. Концертный зал. С любовью к Сибири. 6+.
9: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48.
10: 38-10-48.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
13: Телефон рекламной службы.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске «Антикор Сервис» по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
7: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
8: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
11: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
12: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
13: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
14: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
15: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Звучит легко.
18: Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Омске откроют обновленную площадь Бухальца. В мэрии назвали срок установки остановочного павильона СК Кабленова, и россияне стали чаще покупать квартиры меньшей площади. Подробнее об этом прямо сейчас. Омичей приглашают на открытие шара «Держава». Оно состоится сегодня в 16 часов. Напомню, новый шар установили на смену временному макету, который простоял в центре города почти 30 лет. Над созданием обновленного монумента работала команда мастеров из Омска и Санкт-Петербурга. Его диаметр превышает 7 метров, вес достигает 20 тонн. Основные элементы конструкции и художественные горельефы изготовили и отлили из бронзы в Екатеринбурге. Помимо нового шара «Держава», омичи получат благоустроенную площадь Бухальца, а до середины октября планируют отремонтировать и улицу Брос-Тита. В Омске после капремонта открыт обновленный детсад на 2-й Затонской. В здании, построенном более полувека назад, полностью обновили кровлю, полы и потолки, заменили изношенные коммуникации, а также привели в порядок прилегающую территорию. Обновленный детсад примет более 250 юных омичей. Впервые здесь откроют специализированную группу для малышей, которым исполнился год. Всего в этом году в регионе обновят около 50 образовательных объектов. В Омске нашли подрядчика, который займется содержанием метромоста. Омская компания заплатит 180 миллионов. Работы будут выполнять до конца сентября 2027 года. В перечень обязанностей войдут как сезонные, так и круглогодичные работы, в том числе регулярная уборка, поддержание порядка на прилегающей территории и техническое обслуживание элементов инфраструктуры. Остановочный павильон возле обновленного СК Кабленова планируют установить в течение текущего осеннего периода. Точные сроки пока неизвестны. Так в мэрии ответили на обращение омичей в соцсетях. По словам жителей, территорию вокруг комплекса благоустроили, при этом люди вынуждены ждать транспорт под дождем. Напомню, ранее омичи пожаловались на отсутствие остановочного павильона возле Пушкинской библиотеки. По словам жителей, при обновлении тротуаров на Красном пути старую конструкцию демонтировали, а новую так и не установили. Россияне все чаще выбирают более компактные квартиры в новостройках. По данным агентств недвижимости, средняя площадь купленного жилья в городах-миллионниках за 2 года сократилась примерно на 3%, до 46,5 квадратных метров. Эксперты связывают это с высокими ценами и ипотечными ставками. Сильнее всего площадь жилья уменьшилась в Омске и Самаре. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня. Настройся на осень.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура – плюс 16. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: 6. Банкротство – лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
8: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
10: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
16: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
15: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
17: Ударная премьера на 5 канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет».
18: Радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске, Антикор Сервис, по адресу Волгоградская, 63/1, телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники пугают пожилых граждан переводом пенсии в цифровые рубли. Офтальмологи предупредили о вреде планшетов для детского зрения. Синоптики рассказали о признаках бабьего лета. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. Чтобы отказаться от этой опции, якобы необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, пишет РИА Новости. Там рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, пароли и логины для отмены перевода пенсии или пособий. Эксперты напоминают, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным. За списывание на Всероссийской олимпиаде школьников теперь будут отстранять от участия по всем предметам в течение года. Ранее нарушителя лишали права участвовать только по той дисциплине, на которой его поймали, об этом пишет парламентская газета. По словам авторов инициативы, это вполне справедливо, ведь участник, не готовый соблюдать честную конкуренцию, соревноваться не должен. Новые меры призваны повысить престиж олимпиад и гарантировать объективность результатов, ведь дипломы победителей дают право на поступление в лучшие вузы без экзаменов. Офтальмологи предупредили, что привычные для многих родителей действия – планшет в коляске, чтение лежа или экономия на лампе – могут серьезно навредить детскому зрению. По словам специалистов, близорукость у детей неумолимо растет именно из-за таких, казалось бы, безобидных привычек. Врачи отметили, что обычные осмотры в поликлинике проверяют только остроту зрения по таблице, чего недостаточно для выявления других проблем с глазами. Специалисты рекомендуют проходить комплексную диагностику 2 раза в год. В Центральной России с 16 сентября начинается бабье лето. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, пишет «Комсомольская правда». Начало недели, по словам синоптика, еще будет переходным. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура днем около 15-20 градусов тепла. Но со среды погоду над центральной частью нашей страны возьмет под контроль азорский антициклон. Он принесет сухие, солнечные и по-настоящему бархатные дни. Синоптики обещают стабильный температурный режим без резких перепадов. Ночью столбики термометров покажут плюс 6-11, возможно, густые туманы, обильная роса. Визитной карточкой этих погожих дней станет летающая в воздухе паутина. Народный признак устоявшегося тепла.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: твоему кредиту и в МФЦ.
1: Одна случайная встреча и вся жизнь под вопросом. Пронзительная история настоящей любви. Елена Яковлева и Константин Юшкевич в спектакле «Другая жизнь». 20 сентября в Музыкальном театре. 12+.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
8: 38 58 18.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
12: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Ивановце. Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
1: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России, Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
16: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
15: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера». 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
18: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение выпустило рекомендации об использовании искусственного интеллекта в школах. Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Мужчина заблудился в горах, послушав совет робота-помощника из смартфона.
2: Минпросвещение выпустило методические рекомендации об использовании искусственного интеллекта в школах. Согласно документу, ученикам 1-4 классов не рекомендуется самостоятельно применять ИИ. В начальной школе сервисы искусственного интеллекта дети не используют. В 5-9 классах педагог может разрешить нейросети для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Ученики 10-11 классов смогут применять ИИ также в проектной и исследовательской деятельности, то есть анализировать большие массивы данных, автоматизировать расчеты и создавать визуальные материалы для предоставления результатов. При этом педагог вправе ограничить использование нейросетей при выполнении заданий, которые направлены на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления.
1: Мошенники придумали новый способ обмана россиян. О нем рассказал доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, пишет news.ru. Аферисты представляются сотрудниками управляющих компаний или ТСЖ и под предлогом установки шлагбаумов предлагают жильцам оформить магнитный ключ или чип для безопасности двора. Затем они пытаются убедить жертву продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации. Завладев им, преступники могут получить доступ к личной информации или использовать его для дальнейшего обмана.
2: Россиянам осталось работать всего лишь 77 дней до Нового года, а это 17 рабочих недель, причем две из них будут короткими, пишет ТАСС. Так, в ноябре нас ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Каникулы начнутся 31 декабря в четверг.
1: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта. Житель китайского города Нинбо отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью, спросив, что делать дальше. ИИ посоветовал путнику сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете, мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ ИИ признал свою ошибку, добавив, что нужно было и впрямь идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Батарейки». Заряженное шоу на радио «Ваня».

Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 15 сентября. Отмечается день рождения экологической организации Greenpeace. Бывало же, да, говорили, например, вы кому-то, а Greenpeace на тебя нет, если кто-то бросал бумажку где-нибудь не там, потому что некоторые люди себя ведут не очень прилично.

0: Сары Бернар. Главная героиня — русская княжна Федора Рамазова, которая едет в Париж, чтобы разыскать убийцу своего жениха. По сюжету хитроумная решительная героиня любит заимствовать вещи из мужского гардероба, в том числе носит фетровую шляпу со вмятиной на тулье. Вот этот пирожок вот этот, да? Так Федора из мужского превратилась в аксессуар унисекс. В эпоху сухого закона в США и Чикаго в 1930-х годах Федора полюбилась мафиози и детективам. Широкие поля позволяли надвинуть шляпу на глаза, чтобы скрывать лицо от камер, зевак и ФБРовцев.
1: Мне кажется, можно какой-то сериал создать вот по истории, истории возникновения шляпы. Этой шляпы.
0: Я тебе хочу сказать, что вообще история головных уборов — одна из самых увлекательных страниц в принципе истории человечества.
1: Ты знаешь, я раньше думала, а вот зачем людям ночной колпак, например? А потом наплела себе косиц до пояса и поняла, зачем. Знаете. Чтобы в ночи просто не запутаться в этих сетях, да.
0: И вот во второй половине уже 1980-х годов черная фетровая Федора стала визитной карточкой короля поп-музыки Майкла Джексона, с которой он не расставался на сцене даже во время знаменитой лунной походки.
1: А мне казалось, это наоборот, как раз для того, чтобы был более загадочный образ. Мало того, что он плывет по сцене, так еще и на глаза надвинул.
0: Видишь, значит, у Майкла Джексона получилось тебя убедить в этом.
1: Мне вообще легко в чем-то убедить.
0: Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
1: Аплодисменты.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура – плюс 16. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
9: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня». Радио «Ваня».
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 15 сентября, и в календаре имеется вот какой праздник – День худеющих. Хотя я бы, наверное, его назвала День стройнеющих. Все-таки от слова стройность, а не от слова худо. Но имеем то, что имеем – День худеющих. Все больше людей стараются следить за своим питанием, за своим здоровьем, какие-то полезные привычки пищевые себе добавляют, что-то, наоборот, исключают из своего рациона. И вот сегодня мы решили поговорить с вами, что включили в свой рацион вы и, собственно, исключили из него, и что после этого произошло.
2: Фразу сказала «все больше людей», а вспомнил Вишневского одностишье: «все больше людей нашу тайну хранит». Ну и действительно, есть у каждого, наверное, свои тайные какие-то лайфхаки, какие-то способы, которые, может быть, не очень популярны у остальной публики, и тем не менее помогают вам избавиться от лишних КГ без особых, так сказать, драматических моментов в вашей жизни.
1: Да, или наоборот, прибавить. Но мы сегодня говорим исключительно про еду. Угу. Понятно, что тут нужно добавить еще спорт, какую-то физическую активность. Да, кто-то, может быть, ходит на какие-то косметологические процедуры, массажи и так далее. Но вот именно еда. Что вы можете есть хоть каждый день? Я вот, например, хоть каждый день могу есть хамон.
2: Но я знаю, что
1: финансовая
2: у тебя...
1: составляющая, знаете ли.
2: И трудности с логистикой, как сейчас это правильно, да?
1: Ты знаешь, у нас научились делать хамон. Серьезно, вот есть и некоторые хозяйства, и уже...
2: Российский хамон есть?
1: Да, представь себе. Я, правда, ну, в силу того, что я не особо в это верю, не все пробовала, но на вид... Видела парочку, скажем так, упаковочек, которые очень напоминают вот тот самый испанский. И прям даже, я бы сказала, очень-очень напоминают. Даже иногда кажется, что, может быть, они там что-то как-то подукрали, привезли и налепили свою этикетку.
2: Да, ну и надо понимать, что это не просто какая-то классическая ветчина, которая популярна у немцев, у финнов, очень вкусная ветчина. Да, и у нас, кстати говоря, тамбовский окорок.
1: Это сырое.
2: Это все-таки сыровяленая история.
1: Конечно, это же не вареная.
2: Да,
1: некоторые, кстати, вообще отказались от колбасы и делают ее дома сами. Я вот, например, да, вдруг начала делать домашнюю колбасу и купил даже себе мясорубку по этому поводу. Ну, как купила? Напросилась, чтобы мне ее подарили. И стала делать вот эти самые колбаски. Я видела, как одна женщина делает дома салями, например. Ну, хочется же иногда, но вот из понятных ингредиентов, а не из того, что там кто-то где-то положил.
2: Да, и параллельно изучает итальянский язык, переписывается с итальянцем в иностранном дейт-приложении.
1: Не без этого.
2: Да, да.
1: Итак, друзья, правильная еда. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM» и в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и рассказывайте о своей правильной еде.
2: Автор одного из ярких комментариев получит два билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын.
0: Columbia Pictures не представляет.
3: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, всю работу стоит выполнить в первой половине дня, ну а потом уже расслабиться.
2: Овны женщины, вы самоотверженно займетесь чужими проблемами. Что ж, вам не привыкать.
1: Тельцы мужчины, хороший день для работы с документами и счетами. Семейный бюджет тоже требует внимания.
2: Тельцы женщины, доверьтесь своим дипломатическим талантам, и все засверкает новыми красками.
1: Близнецы мужчины, не позволяйте портить вам настроение назойливым людям. Будьте решительны и непреклонны.
2: Близнецы женщины, вы можете открыть в себе какой-то новый талант. Подумайте, что это может быть?
1: Раки мужчины, ожидайте прилива сил после полудня, тогда и займетесь исправлением того, что мешало вам жить все это время.
2: Раки женщины, хороший день для хозяйственных покупок и украшения интерьера.
1: Львы мужчины, не стоит быть такими подозрительными. Надеемся, вы поняли намек.
2: Львы женщины, где-то к середине дня вы получите всю необходимую информацию, чтобы принять оптимальное решение.
1: Девы мужчины, вы можете проявить невероятную изобретательность, это принесет вам немалую пользу.
2: Девы-женщины, отличный день для презентации себя любимой. Хорошо накрасьтесь, будьте обаятельны, остроумны и завязывайте новые знакомства.
1: Весы-мужчины, вам следует проявить всю вашу амбициозность, но вместе с этим важно показать, что вы готовы еще и потрудиться.
2: Весы-женщины, забудьте ненадолго о калориях. Ничто не улучшит вашего настроения так, как это сделает любимое лакомство.
1: Скорпионы-мужчины, вас целиком и полностью захватят воспоминания и эмоции. Вам это полезно.
2: Скорпионы-женщины, не берите на себя слишком много. Сегодня лучше отстраниться от дел.
1: Стрельцы-мужчины, побольше внимания к деталям, и одно из ваших предложений может оказаться поистине бесценным.
2: Стрельцы-женщины, хороший день для процедур по уходу за собой. Спа, массаж, маникюр, косметолог.
1: Козероги-мужчины, удача сопутствует настойчивым, деликатным и тактичным.
2: Козероги-женщины, вы неотразимы, и вечер может принести новое романтическое знакомство.
1: Водолеи-мужчины, вам нужно обязательно выполнить все поручения, которые вы получите.
2: Водолеи женщины, еще больше укрепить отношения с близкими вам поможет откровенность. Не нужно ничего скрывать.
1: Рыбы мужчины, работу лучше не откладывать в долгий ящик, само ничего не сделается.
2: Рыбы женщины, неплохой день, чтобы что-то в жизни начать менять. И этому поспособствуют и новости личного характера.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Здесь о батарейке. Вторник, 15 сентября, день худеющих. Вы рассказываете о полезных пищевых привычках, которые у вас появились за последнее время. Как они изменили вашу внешность и вообще ваше отношение к жизни? Что вы добавили в рацион, что убрали? В нашем канале в Максимум, так и называется, радио Ваня. Отметилась прекрасная девушка Надежда Пелевина. Она рекомендует просто влюбиться, желательно без взаимности. Вот, говорит, за месяц у меня ушло 8 кг.
2: А мне бы хотелось еще раз обратить внимание на то, что мы говорим о еде сегодня, а не о похудении, как о цели какой-то. Надежда, дорогая, ну, очень хочется верить, что в конце концов вы обретете свое счастье, а килограмма обратно нет. Татьяна Болотникова, город грязи, Липецкая область. А я, знаете, начала завтракать по утрам. До этого могла пропустить этот важный прием пищи. И исключила из рациона колбасу и сахар. И знаете, жизнь заиграла новыми красками. Мои вкусовые сосочки стали более чувствительны к обычной пище. Даже простая морковь стала такой сладкой на вкус. Не, ну, конечно, к этому еще добавилась физическая нагрузка, и бонусом минус 7 килограммов ушли лишние сантиметры с талии. И, как я уже говорила, да, конечно, мало поменять рационы. Нужно еще и каким-то образом двигаться. Двигаться в прямом смысле этого слова.
1: Ну, видишь, когда уходят килограммы при помощи правильного питания, естественно, высвобождается огромное количество энергии. Мы с тобой это прекрасно знаем. Поэтому двигаться становится легче.
2: А вот Екатерина похудела с января на 25 килограммов. Как, спросите вы? Минус сладкое, минус жареное, минус картофель и плюс 3 литра воды каждый день. Ну, кстати, говорят диетологи, что вот если в вас прям не лезет столько воды, то не надо и пихать, а то растянетесь и потом...
1: Конечно, да. А колодец – это русский народный кулер.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки.

0: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нобис. Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
2: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
3: 56-55-02-800-016. Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: А тебе никто не знает.

0: радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Пивоварова и Экопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России намерены ужесточить правила предоставления рассрочки на жилье. Мэр рассказала о подготовке города к отопительному сезону. Юра Борисов сыграет в фильме «Сальмы Хайек». Подробнее об этом прямо сейчас. Центробанк предложил ограничить срок рассрочки на жилье. Она должна составлять 3 года после сдачи дома. Об этом говорится в проекте основных направлений финансового рынка до 2029 года. Регулятор указывает, что рассрочка во многом схожа с ипотечным кредитом. Ее широкое распространение может приводить к скрытому увеличению долговой нагрузки граждан. Кроме этого, в Банке России считают необходимо ввести максимальный размер ответственности участника долевого строительства при систематическом нарушении сроков оплаты. С 21 сентября Омск начнет поэтапное подключение социальных объектов к теплу. В первую очередь его получат детсады, школы и больницы. По словам мэра Сергея Шелеста, тепловая компания отремонтировала сети на 27 километрах и провела текущий ремонт на 24. Капитальный ремонт произведен на 9 участках. Еще на 8 работы идут в усиленном темпе. Особое внимание, по словам главы города, уделено благоустройству территории после ремонта. Работы выполняют специалисты тепловой компании, подрядчики и управление дорожного хозяйства и благоустройства. В Омской области построят предприятие по глубокой переработке сои. Проект, инициированный губернатором, рассчитан на 2027-2028 год. О планах по возведению нового объекта рассказал глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа. Омские селекционеры сейчас успешно выводят скороспелые сорта, способные быстро созревать в условиях сибирского климата. Запуск будущего завода замкнет полный производственный цикл от выведения сибирских семян до выпуска готовой продукции. Среди россиян заметно вырос спрос на осенние поездки в Узбекистан. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Продажи по этому направлению увеличились до 65% по сравнению с прошлой осенью. Чаще всего туристы выбирают классические экскурсионные маршруты и короткие поездки по городам. При этом сами туры за год подорожали в среднем на 5-10%. Среди самых популярных направлений – Ташкент, Самарканд и Бухара. Российский актер Юра Борисов сыграет главную роль в режиссерском дебюте Сальмы Хайек «Ленте Арена». Фильм будет снят в жанре эпического романтического приключения. Сама Хайек также сыграет в нем компанию и составит Кара де Левинь. Фильм снимается в Мексике. «Арена» рассказывает историю путешествия в мир другого человека, в ходе которого герои обретают способность получать удовольствие от простых вещей. Это были новости.
0: Радио Ваня. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Я напоминаю, сегодня день худеющих, и мы решили о правильном питании поговорить, что вы убрали из своего рациона, а что добавили и прекрасно себя чувствуете. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте радио Ваня, как, например, это сделала Милочка Страхова. Бабульки во дворе, пишет Мила, вчера уговаривали меня больше не худеть. Явно завидуют моему преображению. А я, знаете, себя и не мучаю. Я все ем. И блины, и варенье, и булочки. Ведь главное – это сколько есть. Вот сейчас встану, пойду себе один блинчик с творогом поджарю, кофейку сварю и баста. А в полдень половничек борща. На полдник сливы или яблоки. На ужин 10 пельмешек. А перед сном стаканчик кефира с булочкой. И мне нормально. Арахис я обожаю. 40 граммов орехов в день – это здоровая норма. Семечки на полдник в том же количестве – тоже замечательно. Главное ж не перебрать.
2: А вот Сережа тут за зиму на арахисе набрал 10 кг. Ну, судя по всему, не обошелся.
1: По 400 граммов ел.
2: По 4 килограмма. А вот с апреля начал худеть. Бросил есть

0: она хочет иметь лучшую версию себя, а рядом сидит пузатик и поглощает чебуреки, запивая их квасом.
1: Прям неразмороженными в себя запихивает и так, ой, еще несите.
0: Правильно, потому что она так к плите не ходит на всякий случай, ну, чтобы не соблазняться.
1: Плита холодная, а этот все равно...
0: Чебуреки замороженные, все же логично.
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
3: Звук поставим.

0: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это Продо-птицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера». 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
13: 12+.
12: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: шоу на радио Ваня.
1: Всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о той еде, которая помогает вам оставаться такими, какими вы хотели бы, чтобы вас видели люди, и, ну и, соответственно, рады своему отражению. И именно о еде, не о всяких других разных способах, как постройнеть там или зафиксироваться в нынешнем положении. Именно о той еде, там, правильной, неправильной, неважно абсолютно, которую вы либо исключили, либо, наоборот, ввели в рацион, и теперь прям вообще рады радиохоньки.
2: Ты знаешь, я как-то раз ходила на такую процедуру, как анализ, что можно есть тебе, а что нельзя. Это такие делают зарубочки тебе на руке. И выяснилось тогда еще, что мне, оказывается, вот по моему биохимическому составу нельзя есть помидоры. Правда, потом знающие люди сказали, что, может быть, в тот момент нельзя, да, какое-то время проходит, человек же, ну, обновляется, меняется.
1: Каждые 7 лет.
2: Да, может быть, сейчас тебе можно уже есть помидоры. Но я так хорошо это запомнила, и вот думаю, а перевариваются ли во мне помидоры? А я их так люблю. Вот, ну, надеюсь, что да, надеюсь, что они не особо мне вредят. Вроде я нормально себя чувствую.
1: Поэтому до сих пор с помидорами на «вы». Да. А Елена отметилась в канале в Максе, он так и называется, радио Ваня, скинула 27 килограммов за 10 месяцев. Исключила мучное, сладкое, мясо, жиры, картошку и даже сладкие фрукты. Ем рыбу, грибы, овощи. Рыбу ловлю, грибы собираю, овощи краду у соседей.
2: Ну или выращиваю. Что касается сладких фруктов, действительно, во некоторых фруктах содержится сахара больше, чем в самом сахаре, и они откладываются там, где не надо.
1: Да, вот, ребята, сейчас пойдет сочнейшая хурма, такая сладкая, сахарная, медовая. Ну, имейте в виду, что вечерком не стоит.
2: А я как-то не особо к ней расположена, ну и тем не менее. Михаил Лаврухин написал нам в группе «Радио Ваня ВКонтакте»: «Мне кажется, самая лучшая и вкусная еда – это в школьных столовых. Там ведь такие каши вкусные, котлетки, пюре, супчики и много чего еще. Я вот смотрю, сейчас младшие классы вообще почти не едят еду в школьной столовой, а зря». Очень даже зря. Тем более сейчас такие требования к этой еде предъявляются. И там ее проверяют и перепроверяют миллион раз. Это раньше можно было взять стаканчик какао и слипнуться к третьему уроку.
1: Мы напомним, сегодня автор одного из комментариев получит 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о еде. Одна из наших любимейших тем сегодня о правильной еде. Что вы такого добавили в свой рацион и стали стройнее, и кожа у вас стала лучше, и волосы гуще, и ногти крепче, а что наоборот из него удалили? Анна отметилась в нашем канале в Максе из Новосибирска. Я вот, например, ем и худею. Как так? Сама не знаю. Привет клеемазательному цеху. Анечка, дорогая, ну а было в вашей жизни когда-то, что вы ели и толстели? Я не знаю, может быть, вы действительно не заметили, что перестали на ночь злоупотреблять, как вот тут некоторые, арахисом?
2: Ну и вообще, Анечка, что вы знаете об осознанном существовании?
1: В вашем, может быть, клеемазательном цехе есть какие-то подруги, которые более осведомлены?
2: Причем воображаемые, в зависимости от того, какой клей сегодня привезли.
1: Алёша.
2: Ну ладно, ладно.
1: Анюта, привет вам всем.
2: Это добрая ирония, конечно. А Агата Грин отметилась в нашей группе «Радио Ваня ВКонтакте». Много лет не ем мясо. Вот просто не нравится вкус и запах. А рыба почти каждый день на моем столе. Знаю множество рецептов, как горячих блюд, так и закусок. Недавно занялась бегом. Сил вполне при этом хватает.
1: Какая вы молодец. Да. Ну, вообще, если есть одну рыбу, можно начать еще и светиться в темноте. А это дополнительный источник энергии у нас сейчас, знаете, очень...
2: Более того, светиться, и при этом растет IQ, потому что фосфор стимулирует мозговую активность.
1: И вот ведь что важно. IQ растет, а... Пятая точка нет, Алексей Овсепян. У меня тут история, которая происходит ежедневно, пишет нам Алешка. Я учусь в школе, и мои родители дают мне каждый день на карманные расходы. Я хочу их сохранить, но в буфете такие вкусные булочки. Значит, Алексей, мы тут посовещались и решили, пока вот молодо-зелено, да ешьте вы эти булочки, они же даже никуда не откладываются, потому что в основном молодые люди очень энергичны. Они куда-то едут, бегут, ходят, у них есть физкультура в школе, ну и которая заставляет их двигаться. В конце концов, есть школы, вот я такой, 4 этажа. Пока бегаешь туда-сюда с одного урока на другой, у тебя уже все, считай, растряслось.
2: В конце концов, у тебя еще есть метаболизм работающий.
1: Да, я когда училась в школе, я вообще не думала, что я ем. Ну, то есть, я как-то вот нравится и ем. Мы на переменках бегали в соседний ларек, по 3 стаканчика мороженого себе покупали.
2: Легко,
1: и не отказывали,
2: легко.
1: Пожалуйста. Потом еще чебуреки после тренировки по 29 копеек.
2: Обязательно. Я помню, как мы глотали прям стаканами в стекляшках в торговых центрах.
1: Да-да.
2: Ну, которые, понимаете, какие торговые центры, ага, были в Советском Союзе. Продуктовые, молочные коктейли.
1: Да, молочные,
2: ой,
1: коктейли.
2: Там был отдельчик, такой маленький закуточек, и там, ой, ой.
1: И молочные коктейли, ой, и соки, и все остальное. Поэтому наслаждайтесь, пока позволяет возраст. Потому что ограничить мы всегда себя успеем.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу: Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Шубкин дом на Маркса 8.
4: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло!
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
14: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Минпросвещение выпустило рекомендации об использовании искусственного интеллекта в школах. Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Мужчина заблудился в горах, послушав совет робота-помощника из смартфона.
2: Минпросвещение выпустило методические рекомендации об использовании искусственного интеллекта в школах. Согласно документу, ученикам 1-4 классов не рекомендуется самостоятельно применять ИИ. В начальной школе сервисы искусственного интеллекта дети не используют. В 5-9 классах педагог может разрешить нейросети для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Ученики 10-11 классов смогут применять ИИ также в проектной и исследовательской деятельности, то есть анализировать большие массивы данных, автоматизировать расчеты и создавать визуальные материалы для предоставления результатов. При этом педагог вправе ограничить использование нейросетей при выполнении заданий, которые направлены на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления.
1: Мошенники придумали новый способ обмана россиян. О нем рассказал доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, пишет news.ru. Аферисты представляются сотрудниками управляющих компаний или ТСЖ и под предлогом установки шлагбаумов предлагают жильцам оформить магнитный ключ или чип для безопасности двора. Затем они пытаются убедить жертву продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации. Завладев им, преступники могут получить доступ к личной информации или использовать его для дальнейшего обмана.
2: Россиянам осталось работать всего лишь 77 дней до Нового года, а это 17 рабочих недель, причем две из них будут короткими, пишет ТАСС. Так, в ноябре нас ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Каникулы начнутся 31 декабря в четверг.
1: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта. Житель китайского города Нинбо отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью, спросив, что делать дальше. ИИ посоветовал путнику сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете, мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ ИИ признал свою ошибку, добавив, что нужно было и впрямь идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 15 сентября. Отмечается день рождения экологической организации Greenpeace. Бывало же, да, говорили, например, вы кому-то: Greenpeace на тебя нет, если кто-то бросал бумажку где-нибудь не там, потому что некоторые люди себя ведут не очень прилично. А еще Всемирный день худеющих, День библиотек в Белоруссии, День леса российский и День фетровой шляпы. А почему бы и нет? Осень же.
1: Да, самая знаменитая называется Федора. Предмет с длинной историей. Носить шляпы со средней ширины полями, с невысокой тульей, это вот эта вот выступающая часть посередине, да, украшенной широкой лентой в тон, начали еще во второй половине 19 века. А сам термин появился в 1880-е. Причем, хоть этот головной убор и считался в то время мужским, называется он в честь женщины. История такая. Федора. Это пьеса французского драматурга Викториана Сарду, написанная в 1882 году специально для звезды той эпохи, легендарной театральной актрисы Сары Бернар. Главная героиня – русская княжна Федора Рамазова, которая едет в Париж, чтобы разыскать убийцу своего жениха. По сюжету хитроумная решительная героиня любит заимствовать вещи из мужского гардероба, в том числе носит фетровую шляпу со вмятиной на тулье. Вот этот пирожок вот этот, да? Так Федора из мужского превратилась в аксессуар унисекс. В эпоху сухого закона в США и Чикаго в 1930-х годах Федора полюбилась мафиози и детективам. Широкие поля позволяли надвинуть шляпу на глаза, чтобы скрывать лицо от камер, зевак и ФБРовцев.
0: Мне кажется, можно какой-то сериал создать вот по истории возникновения этой шляпы.
1: Я тебе хочу сказать, что вообще история головных уборов одна из самых увлекательных страниц в принципе истории человечества.
0: Ты знаешь, я раньше думала, а вот зачем людям ночной колпак, например, а потом наплела себе косиц, допустим,

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура – плюс 16. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие мясной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
8: Прозрачные цены.
7: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
8: Со стороны Квадро.
7: Green Auto.
9: Душа русской песни. Заслуженная артистка России Марина Девятова. 22 октября. Концертный зал. С любовью к Сибири. 6+.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, яхта и трактор. Прикольный, синеватый такой. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали транспортное средство.
3: Да, мы такие разные, но все-таки мы вместе. Была такая раньше реклама. На картинке подсказки у нас осенний парк, а может быть лес, клены на переднем плане, и листики уже давно отвалились. А в Санкт-Петербурге тоже осень, но пока еще деревья держатся, и в большинстве своем стоят зеленые. Но уже совсем скоро вот эти вот золотые переливы кленов, красные грозди рябин, все будет расцвечено в невероятные природные цвета. Вот, кстати, говорят, если вы не знаете, что с чем сочетать, посмотрите, как это происходит в природе. Ну, предположим, вы решили сделать какой-то интересный интерьер в своей квартире, и там одну из комнат или кухню облагородить и как-то по-другому. Возьмите цветок, предположим, незабудку или анютины глазки, или еще какой-то, и посмотрите, как там распределены цвета. Это значит, они вполне себе сочетаются почти в тех пропорциях, в которых вы их видите на том или ином растении.
2: Слушай, у меня сейчас за окном шикарная панорама, гигантское такое красное багряное дерево, не могу определить, что это конкретно, и рядом еще довольно такое густо-зеленое что-то растет, но я бы, конечно, не стал бы оформлять интерьер своей квартиры. Ярко-зеленые, ярко-красные тона, хотя зеленый успокаивает, а красный возбуждает, то есть это же эмоциональные качели, это же биполярочка.
3: Мне казалось раньше, что эти цвета вообще никак не сочетаются, но вот я посмотрела одну передачу по телевизору, которую, кстати, ведет дочка Константина Кинчева, Вера ее зовут, и у нее такие удивительные интерьеры получаются именно вот в каких-то сочных, таких вот темных, не пастель, вот это вот не светло, а именно в каких-то вот таких вот необычных и сложных цветах.
2: Слушай, вот подобные светофильтры я впервые увидел, знаешь, у кого? У Жана-Пьера Жене в фильме «Амели».
3: Возможно,
2: да,
3: кстати.
2: Да.
3: Итак, друзья, возвращаемся в наш парк осенний. Итак, на картинке подсказки желтые клены, а вам предстоит угадать транспортное средство. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок...
2: два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 29 сентября в ДК Ленсовета при поддержке радио «Ваня».
1: Если тебе стало грустно,
4: не забывай меня.
1: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Заходите прямо сейчас. Сегодня в умной зарядке мы загадали транспортное средство.
3: А на картинке подсказки осень золотая. И прям вот золотая-золотая. Стоят клены, и они действительно желтого цвета. Даже ни одного покрасневшего листочка нет. Хотя клены, все мы знаем, по-разному бывают расцвечены. Видимо, это зависит как-то от сорта этого самого клена. Ну, или так, посмотрел на товарища, он желтый стоит, думает, что я буду краснеть, тоже буду желтым, зачем мне перенапрягаться?
2: Ну, может, у него проблемы с печенью, поэтому он желтеет
3: Деревья, между прочим, между собой общаются, так же, как и грибы. Вот такая вот история.
2: Грибы, ой, слушай, я тут увлекся лекциями Михаила Вишневского, нашего знаменитого миколога, специалиста по грибам. Ой, я подписался на него в одной из соцсетей. О, это так, это целый мир, удивительный совершенно.
3: Вообще, могли бы прийти мне во сне и рассказать, где у них грибные места, я бы сходила бы и пособирала. Кстати, кто сейчас вот за грибами ходит, ребята из Санкт-Петербурга, Ленобласти, много ли лосиных блох вот этих вот вшей, которые цепляются в тебя, не особо как кусают, но цепляются очень неприятно. Я только из-за них не очень хочу в лес идти.
2: Я насекомых вообще ненавижу, ну, кроме бабочек, конечно.
3: Вот, так, что вы предположили, кроме, очевидно, правильного ответа? Есть у нас тут и автомобили, да, по такому лесу только на автомобиле ездить. Есть у нас тут и такси, самокат, неплохой ответ, трамвай, Ford Transit Gas, считает Зариша. То есть вот настолько точно, чтобы, да, вот углубиться, так сказать, в историю нашего вопросника. Это, конечно, надо. Картинг вот еще есть. Ну, конечно, друзья, это клены. Как называются у нас вот эти вот кленовые плоды, которые, отваливаясь от веток, красиво планируют вниз? Вертолетики. И правильный ответ – вертолет.
2: Поздравляем сегодня Дашу Орлову. Дорогая Даша, вручаем 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, а мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем». Новая версия 29 сентября. ДК имени Ленсовета. 12+.
1: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 15 сентября. По народному календарю отмечается День Мамонтия. Ну или Мамонтия Овчарника. Все уже, наверное, поняли, что в этот праздник было принято заботиться об овцах и козах. Я, кстати, по гороскопу Овен, поэтому я бы тоже ждала, чтобы мне кто-нибудь позаботился.
2: Я по году бык.
1: Вот, пожалуйста. Нас нужно напоить и запустить в чистый загон. Ну, то есть в чистую постельку. В качестве отберега от болезней, сейчас серьезно, и дурного сглаза, в хлевах развешивали старые ботинки, а для защиты от нечисти помещение окуривали ладаном. Как приятно.
2: Да ладно вам. Ладаном.
1: Да, я буквально вчера забрала из пункта выдачи заказов новый кондиционер для белья. Я тебе обещала об этом рассказать. Я к тому, что теперь у меня ароматы ванили, сладкой ваты, клубы. Постирала вчера постельное белье. Сегодня утром вышла, как будто в цветущий сад. Продолжим с Днем Мамонтия. Значит, в День Мамонтия хозяйки готовили разные угощения из козьего до коровьего молока. Творожок можно какой-нибудь, там сыр и другие. И я увидела, как готовить сыр настоящий. Представляешь, оказывается, нужно взять творог, его сварить, добавить туда, то есть в молоке его сварить, добавить туда сливочное масло, его так мять. Ну, подробности, естественно, можно найти в интернете. И получается вот эта вот, вот такая вот масса прямо сырная-сырная, как выясняется.
2: Сычужный фермент.
1: Я так понимаю, что он там каким-то образом с помощью масла достигается, ну или еще каких-то минимальных добавок, соды, по-моему, если я не ошибаюсь.
2: Типа самозарождающийся элемент?
1: Самозарождающийся сыр. Вообще-то считалось, что если незамужние девушки с рассветом съедят кусочек сыра или выпьют козьего молока, то они ускорят встречу с суженым. Хотя в последнее время, я смотрю, девчонки не особо собираются с суженым встречаться. Сейчас девки пошли, огонь, бабы, сами там. Мы в избу горящую и коня на скаку. Зачем им какой-то мужичонка, тем более ради него еще на козье молоко тратится?
2: Да, в том-то и дело. Ну, вообще, изба избе рознь, потому что если избой называть трехкомнатную квартиру в доме комфорт-класса где-нибудь в районе станции метро Чернышевская, то, значит, девушка действительно...
1: Это значит, что это тебе нужно пить козье молоко, чтобы с ней встретиться.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
0: Школа магии. Шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама для слушателей старше 12 лет. Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: ФАС усилила контроль за ценами на топливо, размер пособия по беременности и родам для студенток увеличился, роботы-пухососы могут появиться на улицах российских городов.
2: Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке. Как сообщает РБК со ссылкой на правительство, также компаниям выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в регионах. В правительстве отмечают, что принятые ранее меры уже дали результат, число работающих АЗС выросло, очереди сократились, а в ряде регионов ограничения на продажу топлива начали снимать.
1: Средний размер пособия по беременности и родам для студенток в России приблизился к 100 тысячам рублей, об этом пишет российская газета. Выплата выросла примерно в 4 раза после изменения правил расчета. Раньше ее размер зависел от стипендии, а теперь рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе. Пособие выплачивают сразу за весь декретный отпуск, который обычно составляет 140 дней. Получить его могут студентки и аспирантки очной формы обучения, независимо от того, учатся они платно или бесплатно. Оформить пособие также стало проще. Заявление можно подать через госуслуги, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ, независимо от места жительства.
2: С сегодняшнего дня россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней вместо 60. Как пишут «Известия», большинство обычных туристов перемен почти не заметит. Стандартные пакетные туры обычно рассчитаны на 2-3 недели. Новые правила сильнее затронут тех, кто приезжает в Таиланд на длительный срок, например, на зимовку. При этом гости, которые въехали в страну до 15 сентября, смогут оставаться там столько, сколько указано в уже полученном штампе. Те, кто купил билеты на 45-60 дней, смогут продлить пребывание уже после приезда в Таиланд. Для этого необходимо обратиться в иммиграционное бюро.
1: Идея роботов, которые убирают тополиный пух, в будущем вполне может стать реальностью. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, если подобное устройство понадобится коммунальным службам, ведомство готово обеспечить нормативное сопровождение и принять все необходимые регуляторные решения. Пока известные роботы-пухососы из соцсетей были только цифровым мемом, но похожая техника уже существует. В Москве, например, испытывают многофункциональных роботов-уборщиков. Они могут собирать мелкий мусор, пыль и листья, мыть улицы и убирать снег. Специалисты отмечают, что создавать отдельного робота только для тополиного пуха не слишком выгодно, поэтому логичнее использовать универсальные машины со сменным оборудованием.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, всю работу стоит выполнить в первой половине дня, ну а потом уже расслабиться.
2: Овны женщины, вы самоотверженно займетесь чужими проблемами. Что ж, вам не привыкать.
1: Тельцы мужчины, хороший день для работы с документами и счетами. Семейный бюджет тоже требует внимания.
2: Тельцы женщины, доверьтесь своим дипломатическим талантам, и все засверкает новыми красками.
1: Близнецы мужчины, не позволяйте портить вам настроение назойливым людям. Будьте решительны и непреклонны.
2: Близнецы женщины, вы можете открыть в себе какой-то новый талант. Подумайте, что это может быть?
1: Раки мужчины, ожидайте прилива сил после полудня, тогда и займетесь исправлением того, что мешало вам жить все это время.
2: Раки женщины, хороший день для хозяйственных покупок и украшения интерьера.
1: Львы мужчины, не стоит быть такими подозрительными. Надеемся, вы поняли намек.
2: Львы женщины, где-то к середине дня вы получите всю необходимую информацию, чтобы принять оптимальное решение.
1: Девы мужчины, вы можете проявить невероятную изобретательность, это принесет вам немалую пользу.
2: Девы-женщины, отличный день для презентации себя любимой. Хорошо накрасьтесь, будьте обаятельны, остроумны и завязывайте новые знакомства.
1: Весы-мужчины, вам следует проявить всю вашу амбициозность, но вместе с этим важно показать, что вы готовы еще и потрудиться.
2: Весы-женщины, забудьте ненадолго о калориях. Ничто не улучшит вашего настроения так, как это сделает любимое лакомство.
1: Скорпионы-мужчины, вас целиком и полностью захватят воспоминания и эмоции. Вам это полезно.
2: Скорпионы-женщины, не берите на себя слишком много. Сегодня лучше отстраниться от дел.
1: Стрельцы-мужчины, побольше внимания к деталям, и одно из ваших предложений может оказаться поистине бесценным.
2: Стрельцы-женщины, хороший день для процедур по уходу за собой. Спа, массаж, маникюр, косметолог.
1: Козероги-мужчины, удача сопутствует настойчивым, деликатным и тактичным.
2: Козероги-женщины, вы неотразимы, и вечер может принести новое романтическое знакомство.
1: Водолеи-мужчины, вам нужно обязательно выполнить все поручения, которые вы получите.
2: Водолеи женщины, еще больше укрепить отношения с близкими вам поможет откровенность. Не нужно ничего скрывать.
1: Рыбы мужчины, работу лучше не откладывать в долгий ящик, само ничего не сделается.
2: Рыбы женщины, неплохой день, чтобы что-то в жизни начать менять. И этому поспособствуют и новости личного характера.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
3: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
4: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио «Ваня». Вчерашний

0: Сейчас «Звездотека».
1: Александр Цой, сын основателя группы «Кино» Виктора Цоя, подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино» в России. Как пишет ТАСС, претензии на бренд охватывают не только музыкальную сферу, но и весьма неожиданные категории товаров. Заявка подана 10 сентября. Она предполагает регистрацию товарного знака в трех классах. В частности, речь идет о ювелирных изделиях, а также о различных продуктах питания и пищевых ароматизаторах. Среди заявленных к использованию наименований: кимчи, корн-доги, молочные напитки, чипсы, пищевые ароматизаторы, гамбургеры и пицца. Для Александра Цоя это не первая попытка юридически закрепить права на использование наследия группы. По данным Роспатента, он уже является правообладателем как минимум четырех товарных знаков, связанных с группой «Кино». Два из них напрямую относятся к музыкальной деятельности, а еще два к проекту «Симфоническое кино».
2: Участницы коллектива «Бурановские бабушки» выразили готовность к сотрудничеству с молодыми российскими исполнителями. «Кто нам предложит спеть дуэтом, мы обязательно откликнемся на любое предложение», — сказали артистки. При этом они отметили, что назвать конкретного исполнителя, с кем бы хотели поработать, сложно, поскольку их много, а память уже не та. Но особое внимание бабушки уделили Ване Дмитриенко. «Ой, Ваня нам очень нравится. Но пока предложений не было. Мы ждем, мы наблюдаем за ним, за его творчеством. Вообще, мы всегда слушаем молодых и в дороге, и копают уже картошку, чтобы не отставать», — сказали бабушки. Ранее коллектив записал кавер-версию на песню «Сигма-бой» юных исполнительниц Марии Янковской и Бетси. А до этого выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Коллектив исполнил песню «Юность моя» группы «Добро», а затем вышел на сцену вместе с роботом-балериной Матильдой. Я не знаю, как все эти слова уместились в одной новости. Максимально странно.
1: Да-да, очень современно.
0: «Звездотека». Ваня. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки сегодня в день худеющих людей. Вы рассказываете о той еде, которая помогает вам выглядеть так, как вы хотите. Об этом вы пишете, например, в нашем канале в Максимум. Так и называется радио Ваня. Diamond Dust. Очень короткое сообщение. Сегодня варю уху. Ну, кстати, да, рыбный легкий суп, даже если там есть немножко картошки, которую нежелательно использовать в качестве средства для похудения. Вполне достойное диетическое блюдо. Вообще все супы, я, например, вот на вечер всегда оставляют борщ.
2: А я вот слышала, что картошка отварная очень даже и можно.
1: Запеченная, кстати, да, отварная, да.
2: Что касается рыбы, вот тут у нас сообщение в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» от Анечки. Во времена своей молодости любила рыбачить недалеко от дачи. Да, улов у меня был небольшой, но на уху хватало. И за летний месяц я здорово худела. Ну, потому что на берегу все время занята, не до перекусов. И вечером легкая уха. Советую вот такой вот рецептик от Ани.
1: Сергей, я ем все, что душе угодно, и при росте 180 сантиметров вешу 80 кг. Ну, то есть, это идеальное сочетание. Лишний вес только у нас у самих в голове, продолжает Сергей. Когда об этом не думаешь, то и в жизни все отлично.
2: Надо сместить фокус внимания. Вот так еще советуют некоторые.
1: Вот я думаю, что Сережа психологи именно об этом говорит. Ну, потому что просто хвастаться своим метаболизмом, это как минимум просто неприлично.
2: Да, это то же самое, как хвастаться, у меня-то глаза голубые. Ну, а ты-то в это здесь при чем? Ага. Ты их такими не выращивал. Это тебе мать с отцом помогли. Надежда, пищевые привычки и пристрастия сильно зависят от цен в магазине. Головой понимаешь, что брокколи очень полезная штука и даже вкусная, но эта же самая голова не позволяет купить ее по цене мяса и заменить ею этот килограмм, потому что из кило мяса можно приготовить еды на всю семью. А корешочек брокколи мне одной, что поел, что радио послушал. Мы разумные, но приспособленцы, пишет Наденька.
1: Любовь Рогозова, я поняла одно. Как не худи, как не сиди на диетах, как только заканчиваешь все это сидение, обратно набираешь еще больше. Так что я не худею и не набираю. Ешьте 5 раз в день небольшими порциями, и вес не будет расти. Всем удачного рабочего дня, привет из Можайска. Ну, тут как бы про саму еду, продукты питания ни слова, но как способ. Да, кстати говоря, вот я, когда отваживаюсь на подобные эксперименты, 5-6 раз просто, да, небольшими порциями, чтобы не объедать, чтобы не растягивать желудок.
2: Ну и в завершение Александр Егоров. Доброе утро. Я перестал есть жареное, жирное, только вареное, пареное. Ничего не изменилось. Спасательный жилет на месте. Походу, дело не в еде. Я так понимаю, спасательный круг, Александр, в первую очередь. Жилет-то еще надо накачать.
0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: мышей, и я отомщу за каждую из них.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
2: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День худеющих. И мы решили поговорить о той еде, которую вы добавили в свой рацион, и вам стало приятнее смотреть на себя в зеркало. И о той, которую исключили. Евгения Антонова в нашей группе ВКонтакте радио Ваня отметилась. «Я пытаюсь худеть и менять привычки в питании. Это так тяжело дается. Но я не сдаюсь, ведь к Новому году надо быть красоткой». Тут надо, наверное, все-таки ставить себе цели не к какому-то числу скинуть сколько-то килограммов, а просто постепенно проваливаться в сам процесс и наслаждаться им. Вот Светлана Николаева пишет: «Нет диеты, я в свои 56 вешаю 55 килограммов, могу и в 10 вечера поесть. Я вообще ем, когда организм захочет». Прислушивайтесь к организму, он вам всегда подскажет, если под ложечкой не сосет и в животе не урчит, не хотите вы есть.
3: Я все время прислушиваюсь к своему организму.
2: Он все время хочет есть.
3: И он все время хочет собака вот эти вот пельмени со свининой. Елена написала в Максе: «Всем прекрасного утра вторника. Привет из Мценска, привет группе Гараж 57. Очень вредная привычка — это часто в течение дня гонять чаи там или кофеи и к ним какой-нибудь блин, какие-то вкусные, понятно, высокоуглеводные закусочки, да, и как следствие лишние килограммы, поэтому контролируйте сия действия». От себя добавлю, что если вы обожаете, например, там черный сладкий чай там со всякими бутербродами и прочими неполезными закусками, переходите на зеленый чай, его пьют без сахара, без молока, поэтому...
2: Не очень вкусно, много не выпьешь. Mm-hmm. Юлия Павловна: «Я за полгода похудела на 13 килограммов, не прилагая никаких усилий. Я обожаю все, шашлыки, булочки, жареную картошку, ем все, просто ограничила вот это все и потребление хлеба». Вот. А еще у Юлии бурная личная жизнь. Она считает, что для похудения лучшего способа не придумали.
3: Ну, кстати говоря, это и эмоциональная регулировка.
2: И физическая.
3: И физическая, конечно же. Ты тратишься.
2: Да, у нас есть победительница. Зовут ее Надежда. И мы решили поздравить сегодня именно ее. Надежда отказалась от своего любимого батона и колбасы и заменила это все на кабачки. Вообще, я считаю, что человек, который колбасу заменил на кабачок, это просто героический для меня человек. Поняла одно: главное себя контролировать в еде, и тогда весы покажут хороший результат.
3: Ну что ж, с этим самым прекрасным результатом поздравляем Надю Иванову и вручаем ей 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба» в Петербурге, мастер-классы, дегустации, гастрономические чемпионаты, целый рыбный город под открытым небом. 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын. Подробности на russianfish.com. 12+.
1: Батарейки. Очень полезный энергетик.

0: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем. Ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Омске определили подрядчика, который построит газопровод до аэропорта Омск-Федоровка. «Авангард» сегодня примет автомобилиста. Россияне назвали имена вдохновляющих книжных героинь. Подробнее об этом прямо сейчас. В Омске подвели итоги торгов по выбору подрядчика для проектирования и строительства газопровода для строящегося аэропорта Федоровка. Победитель аукциона – компания «Омскстройресурс». По условиям контракта должна провести полный комплекс инженерных изысканий, а также подготовить рабочую документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. Сами строительно-монтажные работы на объекте запланированы с мая по октябрь будущего года. Омские парки показали фото последствий вандализма. Так, в Советском парке у конструкции «Привет, Омск» повреждены две буквы. Кроме того, неизвестные деформировали столбик с информационной табличкой и повалили металлическое ограждение. Снимки появились в паблике «Городские парки». По фактам порчи имущества направлены обращения в полицию. При этом представители парков отметили, что средства, потраченные на восстановление, могли бы пойти на дальнейшее благоустройство. Хомячи смогут увидеть пролетающую ракету. Пуск ракетоносителя «Союз» грузовым кораблем «Прогресс» произойдет завтра в 19:33 по омскому времени с космодрома Байконур. По словам омского астронома Владимира Крупко, ракета обычно движется по маршруту с юго-запада на северо-восток. Увидеть ее можно через 5 минут после запуска. В Омске в это время начинаются сумерки. Самый яркий шлейф можно увидеть чуть позже, когда небо у Земли становится совсем темным. «Авангард» сегодня встретится с автомобилистом. Встреча пройдет на льду G-Drive Arena. Начало в 19:30. Напомню, екатеринбуржцы сменили тренерский штаб. Команду возглавил Алексей Кудашов. Последним местом его работы было московское «Динамо». Под его руководством «Динамовцы» в 2024-м завоевали второй в истории клуба Кубок Континента. А сезоном спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ. В России составили рейтинг литературной героини, которым хочется подражать. В топ-3 попали Скарлетт О'Хара из романа «Унесенные ветром», Джейн Эйр из одноименного романа и Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения». На 4-м месте Маргарита из романа Михаила Булгакова, на 5-м Гермиона Грейнджер из серии книг о Гарри Поттере. Причем Гермиону чаще других выбирали мужчины от 18 до 44. Также участники назвали качества, которыми должна обладать сильная героиня. Большинство указали ум и любознательность. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября,

0: В Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
1: Реклама на радио «Ваня».

0: 6. Банкротство, влечение негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены!
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: «Lex» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 170-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: ФАС усилила контроль за ценами на топливо. Размер пособия по беременности и родам для студенток увеличился. 100 граммов мойвы в неделю повысит работоспособность. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке. Как сообщает РБК со ссылкой на правительство, также компаниям выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в регионах. В правительстве отмечают, что принятые ранее меры уже дали результат. Число работающих АЗС выросло, очереди сократились, а в ряде регионов ограничения на продажу топлива начали снимать. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток в России приблизился к 100 тысячам рублей. Об этом пишет российская газета. Выплата выросла примерно в 4 раза после изменения правил расчета. Раньше ее размер зависел от стипендии, а теперь рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе. Пособие выплачивается сразу за весь декретный отпуск, который обычно составляет 140 дней. Получить его могут студентки и аспирантки очной формы обучения, независимо от того, учатся они платно или бесплатно. Оформить пособие также стало проще. Заявление можно подать через госуслуги, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ, независимо от места жительства. Включение в недельный рацион 100 граммов мойвы приведет к повышению работоспособности и поможет легче справиться со стрессом. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Гусева, пишет «Вечерняя Москва». По ее словам, эффективность мойвы кроется в уникальном балансе питательных веществ. Так, витамины В12 и В6, омега-3, магний, фосфор и калий содержатся в ней именно в тех пропорциях, которые необходимы организму в стрессовой ситуации. Магний – это природный релаксант, он снижает возбудимость нейронов, снимает напряжение в шее и плечах от долгого сидения за компьютером и нормализует сон. Калий работает в паре с магнием, усиливает его эффект, а также предотвращает скачки давления, отметила Гусева в беседе с РИА Новости. Некоторые виды рыбы, которые люди годами покупают к столу, могут незаметно подрывать здоровье, тогда как бюджетные варианты, которые многие обходят стороной, куда полезнее. К ним относятся скумбрия, сельдь, сардины, навага, хек и минтай. Минтай и навагу часто недооценивают, считая едой для кошек. На самом деле это отличная база для здорового рациона. Эти виды рыб впитывают вкус соусов и овощей, они доступны по цене и безопасны с точки зрения накопления токсинов, подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
5: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48.
11: 38 10 48.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
15: Ваня. Радио

0: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
6: Стоп! Срочное объявление! Меховой дисконт роняет цены! Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить! Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
13: 12+.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Вступило в силу сокращение срока без виза в Таиланде. На пересечении Богдана Хмельницкого и Масленникова изменят схему движения. И Азур Эйр снова начнет летать из Омска во Вьетнам. Подробнее об этом прямо сейчас. С сегодняшнего дня Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней можно без выезда из страны. Для этого необходимо обратиться в любой иммиграционный офис и уплатить сбор в размере $57. В начале октября на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Масленникова изменится схема движения. Будет запрещен правый поворот по улице Богдана Хмельницкого при движении от улицы 20 лет РКК. На участке будет заменен дорожный знак с дальнейшим изменением по фазной схеме работы светофора. Это позволит организовать полное пересечение пешеходами проезжей части улицы Масленникова, минуя островок безопасности. Альтернативный проезд Богдана Хмельницкого на Масленникова можно осуществить через улицы 20 лет РКК и 8-я линия. В ноябре авиакомпания «Азур Эйр» возобновит полеты из Омска во вьетнамский город Камрань. Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, вылеты из Омска планируют каждые 12 дней. Сообщается, что продажи туров уже открыты. Сейчас из Омска во вьетнамский Камрань выполняет рейс авиакомпания «Северный ветер». В Октябрьском округе в этом сезоне благоустроили более 90 проездов и тротуаров. Как рассказали в окружной администрации, в случае выявления дефектов подрядчик устранит их по гарантии. Одним из самых значимых объектов стала грунтовая дорога в границах улиц 7-я линия, Маяковского и Подробная. На одной из самых длинных дорог в городе теперь уложен новый асфальт. В мэрии напомнили, что повлиять на благоустройство своего района можно с помощью проекта «Дорога к дому». Достаточно отсканировать QR-код на листовке в КТОСе или оставить заявку на сайте дорогакдому.рф. В мэрии утвердили перечень территорий в Центральном округе, которые претендуют на благоустройство по инициативе жителей. В итоговый список попали 4 объекта. Так, возле Омского колледжа культуры и искусств планируют провести 4-й этап работ. На перекрестке 2-й совхозной и 20-й северной может появиться спортивная площадка и детский игровой комплекс во дворе домов 137 и 139 на Декабристов. Еще одной площадкой стал запущенный сейчас участок возле СКК Блинова по улице Съезд. Скайп 50. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура – плюс 16. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие мясной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске, Антикор Сервис, по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
5: BLG. Надежность в движении.

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
2: В Омском центре.

0: Знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
1: Одна случайная встреча и вся жизнь под вопросом. Пронзительная история настоящей любви. Елена Яковлева и Константин Юшкевич в спектакле «Другая жизнь». 20 сентября в музыкальном театре. 12+.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Ваня. Радио Ваня.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала так сильно.

можешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей, а мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой, достанешь до звезд, как мечтала.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
7: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
8: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль-55» 35-33-34 35-33-34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 56-500. 15, 18, 16.
6: Телефон рекламной службы 50.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: ФАС усилила контроль за ценами на топливо. Размер пособия по беременности и родам для студенток увеличился. 100 граммов мойвы в неделю повысит работоспособность. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке. Как сообщает РБК со ссылкой на правительство, также компаниям выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в регионах. В правительстве отмечают, что принятые ранее меры уже дали результат. Число работающих АЗС выросло, очереди сократились, а в ряде регионов ограничения на продажу топлива начали снимать. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток в России приблизился к 100 тысячам рублей. Об этом пишет российская газета. Выплата выросла примерно в 4 раза после изменения правил расчета. Раньше ее размер зависел от стипендии, а теперь рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе. Пособие выплачивается сразу за весь декретный отпуск, который обычно составляет 140 дней. Получить его могут студентки и аспирантки очной формы обучения, независимо от того, учатся они платно или бесплатно. Оформить пособие также стало проще. Заявление можно подать через госуслуги, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ, независимо от места жительства. Включение в недельный рацион 100 граммов мойвы приведет к повышению работоспособности и поможет легче справиться со стрессом. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Гусева, пишет «Вечерняя Москва». По ее словам, эффективность мойвы кроется в уникальном балансе питательных веществ. Так, витамины В12 и В6, омега-3, магний, фосфор и калий содержатся в ней именно в тех пропорциях, которые необходимы организму в стрессовой ситуации. Магний – это природный релаксант, он снижает возбудимость нейронов, снимает напряжение в шее и плечах, от долгого сидения за компьютером и нормализует сон. Калий работает в паре с магнием, усиливает его эффект, а также предотвращает скачки давления, отметила Гусева в беседе с РИА Новости. Некоторые виды рыбы, которые люди годами покупают к столу, могут незаметно подрывать здоровье, тогда как бюджетные варианты, которые многие обходят стороной, куда полезнее. К ним относятся скумбрия, сельдь, сардины, навага, хек и минтай. Минтай и навагу часто недооценивают, считая едой для кошек. На самом деле это отличная база для здорового рациона. Эти виды рыб впитывают вкус соусов и овощей, они доступны по цене и безопасны с точки зрения накопления токсинов, подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
7: Прозрачные цены.
6: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
7: Со стороны Квадро.
6: Green Auto.
8: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
12: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38

0: 58 18. 58 58 18. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет. Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Ваня. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих. В санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
12: Хочешь свой дом, но участка нет?
13: В Евростиле знают ответ.
12: Нет накоплений на первый взнос?
13: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
12: Евростиль. Заезжай и живи.
13: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
15: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В период выборов школы в стране будут работать в обычном режиме. Мэр Москвы открыл новое высокотехнологичное предприятие. Американский фильм «Сумерки» попал в топ-10 кассовых лент российского кинопроката с начала осени. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в разговоре с ТАСС, что в период выборов школы в стране будут работать в обычном режиме, там, где будет возможность обеспечить раздельные потоки граждан. Где этой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия. У нас широкие возможности организовать дополнительное образование для школьников, не отменяя учебный день, сказал министр в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Он добавил, что каждое образовательное учреждение самостоятельно выбирает формат занятий в эти дни с учетом требований безопасности и особенностей учебного процесса. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое высокотехнологичное предприятие по производству рентгенодиагностических аппаратов на юго-западе столицы. Первоклассная техника, производимая здесь, будет поставляться во многие регионы страны. Как отметил Сергей Собянин, создан полный цикл производства инновационного медицинского оборудования и комплектующих. Завод будет выпускать не менее 400 аппаратов различного назначения в год. На 85% они состоят из российских деталей, а к 2030 году будут состоять на все 100%. Как сказал мэр Москвы, это явится существенным вкладом в укрепление технологического суверенитета России. Важно, чтобы государство поддерживало такие проекты, подчеркнул Собянин. И в завершении выпуска. Американский фильм «Сумерки», премьера которого состоялась в 2008 году, попал в топ-10 кассовых лент российского кинопроката с начала осени. Об этом стало известно из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы. Общие сборы романтического фэнтези, которые начали показывать в российских кинотеатрах 17 сентября, составили 47 миллионов 300 тысяч рублей. При этом за первый уикенд фильм собрал 31 миллион. Отмечается, что с начала осени кинотеатры провели около 2000 сеансов «Сумерек», которые посетили более 53,5 тысяч зрителей. В рейтинге по сборам картина заняла 7-е место. И на этом пока все. Вы слушали новости на радио «Ваня».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: фильм.
1: Привет всем, кто слушает радио Ваня из Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Новый день наступил сегодня, вторник, 15 сентября. А вот теперь-то уж, друзья, совершенно точно самая середина первого месяца календарной осени. И в эти самые минуты предлагаю, да-да-да, друзья мои, сыграть в «Угадай фильм». Наша игра для тех, кто любит и знает российское кино. Правила не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, звоните 325-696, код города 812. Сегодня у нас кое-что из современности. Однако знатоки, я уверен, угадают непременно. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Но у меня есть пару штрихов, которые могут что-то знать. Так что если надо, могу накатать списочек.
3: Сделай по-братски.
2: Ох вы ногами, вам что сразу по-братски что-то сделать? Это так не работает.
3: Слышь, хватит выпендриваться. Я и так на твои делюки глаза закрываю.
2: Ты что, газуешь сейчас?
3: Да. Хорошо, мамка твоя не знает, чем ты тут занимаешься.
1: Если вы вдруг по счастливой случайности знаете, как называется этот фильм, звоните 325-696, код города 812. И победитель, конечно же, без подарочка не останется. Торжественно вручим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Предлагаю играть, друзья, и с нетерпением жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура – плюс 16. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
6: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Итак, друзья, настает торжественный момент подведения итогов нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Ольга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вы живете, Ольга? Как погода в Волгограде?
2: Прекрасно. Солнечная погода. Ожидали сегодня дождь, но солнце победило.
1: Редко с вами совпадаем, но сегодня случилось. Стало быть, всем будет счастье. Ольга, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Но у меня есть пару штрихов, которые могут что-то знать. Так что, если надо, могу накатать списочек.
4: Сделай по-братски.
3: Ох, вы лягавы, вам чешо сразу по-братски что-то сделать? Это так не работает.
4: Слышь, хватит выпендриваться. Я и так на твои делюки глаза закрываю.
3: Ты что, газуешь сейчас?
4: Да. Хорошо, мамка твоя не знает, чем ты тут занимаешься.
1: Итак, Ольга, как же называется этот фильм?
2: Фильм «Майор Гром. Чумной доктор».
0: Угадал!
1: «Майор Гром. Чумной доктор». Видели картину?
2: Да.
1: Действие-то где происходит?
2: Где происходит действие? В Москве.
1: В Санкт-Петербурге.
2: А, точно, да. Значит, я перепутала.
1: Как это можно было спутать? Я вообще не помню таких разрушительных спецэффектов в Санкт-Петербурге со времен съемок фильма «Золотой глаз» про Джеймса Бонда. Давненько это было. Но вот здесь тоже эти негодяи, конечно, поработали над обликом нашего любимого Санкт-Петербурга. Слава богу, что это была всего лишь компьютерная графика. Еще, знаете, такую штуку узнал, когда фильм снимали «Чумной доктор», пытались все это в тайне жесточайшей сохранить. Жестокий отбор был. В массовку не принимали людей, которые были фанатами комиксов про майора Грома. Ну, такое было условие. И еще у каждого, кто приходил на съемочную площадку, заклеивали камеры гаджетов, то есть телефонов. Потому что...
2: Ну, можно себе представить, конечно. Это был бы спойлер просто сумасшедший.
1: Вот, потому что от этих папарацци с телефонами никуда не скроешься сейчас.
2: Да.
1: Ольга, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98». Ольга, хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Да, я бы хотела передать привет как раз подружке, которая живет в Питере. И я ей, конечно же, передам эти билеты. Зайченко, Ирина, привет тебе огромный.
1: Ириночка, я с удовольствием присоединяюсь и ждем вас за подарком. Ну и, конечно, приятных киновпечатлений. Ольга, привет! Привет всем, кто проживает в замечательном городе Волгограде, от всех слушателей радио
2: Спасибо.
1: Ваня. Хорошего
2: Спасибо
1: дня!
2: Спасибо большое вам. И вам всего доброго.
1: До свидания.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
5: Если в окно...

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Кукла Маша не плачет.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья. Сегодня, 15 сентября, отмечается День фетровой шляпы. Почему именно сегодня, спросите вы? Да все очень просто. В этот день принято менять летние головные уборы на осенние. Именно о фетровой шляпе и об этом празднике поговорим сегодня.
1: Пятое место.
2: Традиция родилась в 20 веке в США. Соломенные шляпки канате, которые вошли в моду в 19 веке, можно было носить только в сезон. А после их сменяли осенние варианты именно из фетра.
1: Четвертое место.
2: Интересный факт. 13 сентября 1922 года в Нью-Йорке произошел бунт соломенных шляп, когда группы подростков провели активную борьбу с канотье. Участники бунта срывали головные уборы с прохожих, не успевших сменить соломенные шляпы на фетровые, напоминая о приближении важной даты. Впоследствии ежегодные напоминания стали публиковать в газетах от небольших местных до серьезных изданий.
1: Третье место.
2: Сама фетровая шляпа намного старше своего праздника. Ее родиной считается Гамбург, а человеком, который сделал головной убор популярным, король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Эдвард VII.
1: Второе место.
2: Изначально головные уборы из фетра шили вручную, и их количество было ограничено. Но с развитием промышленности производство фетровых шляп поставили на поток, и они стали частью мужского образа в старом и новом свете.
1: Первое место.
2: К концу 20-го столетия головные уборы из фетра перестали пользоваться былой популярностью, но не были забыты окончательно, о чем и говорит тот факт, что День фетровой шляпы продолжает ежегодно отмечать во многих странах мира. Друзья, признаюсь честно, я имею парочку шляп в своем гардеробе, но о празднике ничего не знал. Наверное, придется вечерком наверстать, водрузив на голову этот чудесный аксессуар.
1: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Зачем

0: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки, эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
7: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: По моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
11: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
10: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В октябре оклад россиян, работающих по пятидневному графику, может распределиться между авансом и окончательным расчетом поровну. За январь-август в России произошло около 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности. В США выставили на продажу серебристый Rolls-Royce Майкла Джексона. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В октябре 26 года оклад россиян, работающих по пятидневному графику, может распределиться между авансом и окончательным расчетом поровну. На каждую половину месяца приходится по 11 рабочих дней, рассказал газете «Ру» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Всего в октябре будет 22 рабочих дня, на один меньше, чем в том же месяце 25 года. Однако число рабочих дней в первой и второй половинах месяца совпадает, поэтому при прочих равных перекоса между двумя выплатами не ожидается. Например, при окладе 102 тысячи рублей за каждую половину октября работнику начислят по 51 тысячи рублей. После удержания НДФЛ по ставке 13% сумма каждой выплаты составит 44 370 рублей, отметил эксперт. За январь-август 26 года в России произошло около 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности, на 37% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. 68% ДТП произошли из-за нарушений правил самими ездоками. Больше всего аварий в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Самый быстрый рост в Татарстане, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Челябинской области. И в завершении выпуска в США выставили на продажу серебристый Rolls-Royce, который певец Майкл Джексон вместе с братьями и сестрами купил в подарок матери в 1984 году. Об этом сообщается на сайте калифорнийского дилера Monza Car, устраивающего аукцион. В компании рассказали, что машина в идеальном состоянии, с отличным ходом и управлением. На нее имеются все документы, а нынешний владелец купил ее в 1999 году. К автомобилю прилагается персональный именной номерной знак Кэтрин Джексон в рамке. Автомобиль оценивается в 49 тысяч долларов. В прошлом году, напомним, носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, был продан на аукционе за 6 тысяч евро. Перед торгами стоимость лота составляла 4 тысячи. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Пахавейл F7 Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: Душа русской песни. Заслуженная артистка России Марина Девятова. 22 октября, концертный зал. С любовью к Сибири. 6+.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Нелегкие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
16: 12+.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня что-то опять на триллеры потянуло. Фильм, который хочу порекомендовать вам на вечер, называется «Тебе стоило уйти». Главные роли в картине исполнили звезды первой величины Кевин Бейкон и Аманда Сайфред. Главные герои, знаете, такая парочка. Банкир на пенсии и его супруга-актриса. Кстати, весьма и весьма востребованная. Ну и поскольку, как вы понимаете, в силу профессии девушка часто бывает занята, они не так, чтобы много времени проводят вместе. И вот, когда такой момент все-таки наступает, они берут с собой 6-летнюю дочку и отправляются отдохнуть в снятый через интернет дизайнерский особняк где-то в глуши. Но, как вы понимаете, ожидаемого расслабления не происходит. Всему семейству начинают сниться кошмары, появляется какая-то ревность к молодой жене, и главный герой понимает, что здесь что-то не так. Кто бы сомневался. Лично мне этот фильм понравился. Вы знаете, друзья, в подобном жанре зачастую раздражают такие вещи, как нелогичные поступки героев. А здесь у меня такого раздражения не было. Вроде бы правильно они себя вели, когда началась вся эта заваруха. Единственный вопрос, который у меня возник. Вот вроде бы у вас все благополучно, живете в шикарном особняке с бассейнами в жаркой Калифорнии. Какого дьявола вы поехали в эту глушь? Дальше рассказывать не буду, добавлю лишь, что фильм смотрелся на одном дыхании и скучно не было. Так что кино на вечер. Тебе стоило уйти. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.
2: Мне так.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Об очередном рекорде хочу рассказать вам сегодня. Парень по имени Эгмонт, а может быть Эгмонт, что не суть важно, может похвастаться несколькими мировыми рекордами, но недавно он добавил в свою копилку новое достижение. Все дело в том, что этот самый Эгмонт наделен недюжинной физической силой, и он доказал это, удерживая сразу два пытавшихся разъехаться в разные стороны автомобиля. Силач продержался невероятные 13 секунд. Конечно же, здесь не обошлось без тренировок. И Эгмонт рассказал, что тренировался целых 7 лет. Сначала удерживал мотоциклы, сначала по одному, потом по два, а уже потом отважился на куда более тяжелое транспортное средство. Кстати, ему всего лишь 50, и он заявил, что собирается установить еще, ну, по крайней мере, около 7 мировых рекордов, чтобы доказать. Возраст – это всего лишь цифра. Вот здесь я с ним целиком и полностью согласен. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубкин дом на Маркса 8.
5: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
6: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтаж». 59-29-12. Мира 60. Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеют противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Ай!
11: Что случилось?
10: Опять наступила на конструктор.
12: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка «Лего». Только до 4 ноября. ТРЦ «Континент» 0+.
13: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру. Телефон 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура – плюс 16. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00, долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155.
6: На

0: Проиграйте на родителей своему кредитору и в МФЦ.
1: Одна случайная встреча и вся жизнь под вопросом. Пронзительная история настоящей любви. Елена Яковлева и Константин Юшкевич в спектакле «Другая жизнь». 20 сентября в Музыкальном театре. 12+.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Участницы коллектива «Бурановские бабушки» выразили готовность к сотрудничеству с молодыми российскими исполнителями, отметив, в частности, свою симпатию к творчеству певца Вани Дмитриенко. «Бурановские бабушки» заявили, что открыты к любым предложениям о совместных проектах. Как сейчас говорят, мы за любой кипиш. Кто нам предложит спеть дуэтом, мы обязательно откликнемся на любое предложение, сказали исполнительницы. При этом они отметили, что назвать конкретного исполнителя, с кем бы хотели поработать, сложно, поскольку их много, а память уже не та. Особое внимание, однако, артистки уделили именно Ване Дмитриенко. «Ване нам очень нравится, но пока предложений не было. Мы ждем. Мы наблюдаем за ним, за его творчеством. Вообще, мы всегда слушаем молодых и в дороге, и копая ту же картошку, чтобы не отставать», добавили участницы коллектива. «По-моему, идея отличная. Будем ждать встречного предложения от Вани Дмитриенко».
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: за меня.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Участники группы «Иванушки Интернешнл» Андрей Григорьев Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко рассказали, что не помнят отказа Сергею Жукову в совместном треке и заявили, что версия не соответствует их воспоминаниям. Артисты отреагировали на заявление Жукова о давней истории с песней «Алешка». Ранее певец рассказывал, что хотел записать композицию вместе с «Иванушками», однако, по его словам, получил от продюсерского центра резкий отказ. В ответ на это участник группы заявили, что подобного разговора не помнят, а сама песня в совместном исполнении существует. То, что Сергей сказал, дескать, что мы ответили ему отказом, никто этого не может вспомнить. Я этого не помню, и продюсер Матвиенко этого не помнит, рассказал Андрей Григорьев Аполлонов. Мы этого не делали, добавил Кирилл Андреев. При этом артисты вспомнили, что позднее действительно встретились с кем-то из участников «Руки вверх» и записали песню. По их словам, эта версия «Алешки» сохранилась и сейчас находится в облачном хранилище. Эта песня существует. Если вы пороетесь, обратитесь в продюсерский центр. Может быть, наш звукорежиссер ее вам найдет, уточнил Григорьев Аполлонов. Да, обращаюсь ко всем поклонникам. Может быть, действительно стоит так поступить и найти этот потерянный шедевр.
1: Звездный час. Все, что ты любишь. На радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 сентября, в Омске небольшой дождь. Дневная температура плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В среду небольшое повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН
3: 56-55-08-716. Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России, Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Реклама на Радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: и ВВЦ.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 29.

Жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 15 сентября, отмечается День фетровой шляпы. Почему именно сегодня, спросите вы? Да все очень просто. В этот день принято менять летние головные уборы на осенние. Именно о фетровой шляпе и об этом празднике поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Традиция родилась в 20 веке в США. Соломенные шляпки канотье, которые вошли в моду в 19 веке, можно было носить только в сезон, а после их сменяли осенние варианты именно из фетра.
0: Четвертое место.
1: Интересный факт. 13 сентября 1922 года в Нью-Йорке произошел бунт соломенных шляп, когда группы подростков провели активную борьбу с канотье. Участники бунта срывали головные уборы с прохожих, не успевших сменить соломенные шляпы на фетровые, напоминая о приближении важной даты. Впоследствии ежегодные напоминания стали публиковать в газетах от небольших местных до серьезных изданий.
0: Третье место.
1: Сама фетровая шляпа намного старше своего праздника. Ее родиной считается Гамбург, а человеком, который сделал головной убор популярным, король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Эдвард VII.
0: Второе место.
1: Изначально головные уборы из фетра шили вручную, и их количество было ограничено. Но с развитием промышленности производство фетровых шляп поставили на поток, и они стали частью мужского образа в старом и новом свете.
0: Первое место.
1: К концу 20-го столетия головные уборы из фетра перестали пользоваться былой популярностью, но не были забыты окончательно, о чем и говорит тот факт, что День фетровой шляпы продолжает ежегодно отмечать во многих странах мира. Друзья, признаюсь честно, я имею парочку шляп в своем гардеробе, но о празднике ничего не знал. Наверное, придется вечерком наверстать, водрузив на голову этот чудесный аксессуар.
0: Великолепная пятерка. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья. И это наша рубрика об отношениях. Да, наверное, такое случается в жизни, когда кто-то вынужден скрывать от своих близких род занятий. Вот подобная история произошла в Малайзии. Родители этого парня уверены, что их сын работает врачом в крупной частной больнице. И действительно, друзья, так оно и было. Но 4 года назад он уволился, потому что просто устал от многочасовых смен и жесткой больничной иерархии. Род деятельности решил поменять кардинально. Мужчина стал мастером по ремонту кондиционеров. Курьезно, что он сейчас зарабатывает куда больше, чем когда был врачом-стажером, плюс не страдает от постоянного нервного истощения. Однако сын так и не решился рассказать правду маме и папе, которые, как вы понимаете, потратили немало денег на его медицинское образование. Мужчине приходится уходить из дома аккуратно одетым, а потом переодеваться где-нибудь на заправке в рабочую форму. По окончании работы опять же приходится искать, где принять душ. Ну, вы понимаете, по какой причине. Рассказав о своей жизни, сын добавил, что пока продолжит держать родителей в неведении. Все сложности, по его мнению, это пустяки по сравнению со страхом разочаровать старших родственников. А вы как бы поступили? Лично я советую парню все-таки рассказать правду, потому что любящие родители всегда простят и поймут. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: но ты уже...
1: Радио Фаня. Ближе и роднее.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и с

0: Травим на всю. И соседи не спят.
1: Под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня что-то опять на триллеры потянуло. Фильм, который хочу порекомендовать вам на вечер, называется «Тебе стоило уйти». Главные роли в картине исполнили звезды первой величины Кевин Бейкон и Аманда Сайфред. Главные герои, знаете, такая парочка. Банкир на пенсии и его супруга-актриса. Кстати, весьма и весьма востребованная. Ну и поскольку, как вы понимаете, в силу профессии девушка часто бывает занята, они не так, чтобы много времени проводят вместе. И вот, когда такой момент все-таки наступает, они берут с собой 6-летнюю дочку и отправляются отдохнуть в снятый через интернет дизайнерский особняк где-то в глуши. Но, как вы понимаете, ожидаемого расслабления не происходит. Всему семейству начинают сниться кошмары, появляется какая-то ревность к молодой жене, и главный герой понимает, что здесь что-то не так. Кто бы сомневался. Лично мне этот фильм понравился. Вы знаете, друзья, в подобном жанре зачастую раздражают такие вещи, как нелогичные поступки героев. А здесь у меня такого раздражения не было. Вроде бы правильно они себя вели, когда началась вся эта заваруха. Единственный вопрос, который у меня возник. Вот вроде бы у вас все благополучно, живете в шикарном особняке с бассейнами в жаркой Калифорнии. Какого дьявола вы поехали в эту глушь? Дальше рассказывать не буду, добавлю лишь, что фильм смотрелся на одном дыхании и скучно не было. Так что кино на вечер. Тебе стоило уйти. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио «Ваня».

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Об очередном рекорде хочу рассказать вам сегодня. Парень по имени Эгмонт, а может быть Эгмонт, что не суть важно, может похвастаться несколькими мировыми рекордами, но недавно он добавил в свою копилку новое достижение. Все дело в том, что этот самый Эгмонт наделен недюжинной физической силой, и он доказал это, удерживая сразу два пытавшихся разъехаться в разные стороны автомобиля. Силач продержался невероятные 13 секунд. Конечно же, здесь не обошлось без тренировок. И Эгмонт рассказал, что тренировался целых 7 лет. Сначала удерживал мотоциклы, сначала по одному, потом по два, а уже потом отважился на куда более тяжелое транспортное средство. Кстати, ему всего лишь 50, и он заявил, что собирается установить еще, ну, по крайней мере, около 7 мировых рекордов, чтобы доказать. Возраст – это всего лишь цифра. Вот здесь я с ним целиком и полностью согласен. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Когда я

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом,

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала, так

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

чуть-чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

ближе и роднее.

Радио Ваня.